Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от мистера Кредо и группы Кино. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио «Родных дорог» в Макс.
1: Пусть в сердце моем

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Ялуторовск входит в список исторических городов России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Вы

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

мир по кусочкам собрав и потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и группы «Кармен». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: А

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: просто так.
1: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Группа «Божья коровка». «Гранитный камушек».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Зі радіо рідних дорог Константин Донской і добрі новини. Здравствуйте. Стало известно, когда в России закончится топливный кризис. Эксперты ожидают, что ситуация на рынке начнет стабилизироваться уже осенью. По их оценкам, после окончания отпускного сезона спрос на бензин снизится, а предложение, наоборот, вырастет. Дополнительно объемы топлива обеспечат отремонтированные нефтеперерабатывающие заводы, а также импортные поставки. Стандарт лечения стоматологических заболеваний у взрослых вошло обязательное применение анестезии. Речь идет о ситуациях, когда медицинская манипуляция может быть болезненной для пациента. Прежняя документация содержала только общую формулировку, но однозначной нормы про обязанность обеспечить пациенту обезболивание не было. Российские клубы в ближайшие годы могут принять участие в проекте NBA Европа. Об этом рассказал президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко. Он заметил, что в следующем году наши команды в турнире ждать не стоит. Но уже при первом расширении лиги в числе кандидатов на вступление наверняка окажутся «Зенит» и «ЦСКА». Когда в России завершат переход на новую модель высшего образования. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Название «Арзамас» означает «милый» или «родная земля», что в переводе с эрзянского, одного из мордовских языков финно-угорской семьи.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в предстоящие 3 года. Россияне, которые уже учатся или только поступают на программы бакалавриата и магистратуры, смогут их закончить. Дипломы бакалавров и магистров останутся действующими документами о высшем образовании. Напомню, эксперимент по переходу на новую модель запустили в 2023. Юбилейный 30-й Петербургский международный экономический форум проведут в следующем году с 16 по 19 июня.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Минпросвещение России работает над созданием единых учебников по всем предметам школьной программы. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, в этом учебном году будет завершено внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Также школы получат новые учебники по обществознанию для 9-10 классов. АвтоВАЗ опроверг перенос старта производства новой модели «Лада Азимут». Так, до конца года завод выпустит несколько тысяч новых кроссоверов, а производственный план на следующий год содержит уже несколько десятков тысяч машин данной модели. Напомню, что «Азимут» — это первый кроссовер отечественной марки. Для спонтанных путешествий россияне выбирают Калужскую, Московскую области и Карачаево-Черкесию. К такому выводу пришли аналитики сервиса путешествий «Туту». Замыкает топ-5 Курганская и Ленинградская области. Эксперты отмечают, что короткие поездки внутри европейской части России чаще принимаются ближе к дате отправления, тогда как удаленные направления требуют более раннего решения. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с «Радио Родных Дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
3: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
4: Ну вот.
3: Давай сделаем крутой праздник.
4: А как?
3: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
4: А подарки для школьников будут?
3: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
5: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: звук, идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Максима Леонидова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Говорят, что первый блин всегда комом, и с этим точно может поспорить певица Кэти Топурия. Один из главных хитов группы «Студио» вышел в 2005 году. Песня «Улетаю» — наглядный пример того, как новый голос в коллективе и немного удачи превратили лиричный трек в культовую композицию. А чуть ранее в коллективе произошли масштабные изменения. После ухода Батырхана Шукенова, основатель и продюсер коллектива «Байгали» Али Серкибаев был в поиске новой певицы, но все предложенные кандидатки его не устраивали.

0: Тут музыкальному продюсеру посоветовали присмотреться к молодой певице из Грузии. Это была Кетеван Тапуря. Впоследствии она станет известна как Кэти Тапуря. В те годы она была довольно востребована в своей родной стране. Серкибаев оценил тембр и владение голосом и предложил 18-летней девушке стать вокалисткой студио. Кэти приехала в Москву, послушала репертуар и сразу влюбилась в песню «Улетаю». Девушка предложила начать запись именно с нее. Тапуря была уверена, что трек станет хитом. И, как видим, она совсем не ошиблась.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
2: Ну вот.
1: Давай сделаем крутой праздник.
2: А

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

0: простое. Больше цифра, выше стойкость к детонации. Последнее, напомню, это не полезное горение, а преждевременный взрыв топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Поэтому, если ваш автопроизводитель рекомендует заливать АИ-95, а вам все же пришлось заправиться 92-м, то ехать стоит максимально спокойно и прислушиваться к детонации мотора. Ее звук похож на частые удары гаечным ключом по блоку цилиндров. Также следует максимально плавно трогаться с места, разгоняться неспешно и ехать не быстро. И старайтесь поддерживать обороты двигателя не выше 2-3 тысяч оборотов.
1: Очень полезная передача. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
3: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа Дюна.
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Фрикассе. Как из простой крестьянской еды оно превратилось в изысканное блюдо, которое покорило аристократов. Забавно, что название блюда переводится с французского как «всякая всячина». И это, как вы наверняка знаете, рагу из белого мяса в белом соусе. Одна из икон французской кухни. Но так было, конечно, не всегда. Блюдо с таким названием, по-видимому, появилось во Франции в 16 веке. Но историки уверены, оно куда древнее. То есть подобные рецепты существовали задолго до того, как термин фрикассе вошел в употребление. По сути, фрикассе – это способ приготовления мяса в светлом соусе, чаще всего на основе сливок или бульона. Традиционно блюдо готовили из курицы, кролика или телятины, а сам метод сочетал легкую обжарку и последующее томление в соусе. Со временем блюдо вышло далеко за пределы Франции и стало популярным в разных странах Европы. Домашние интерпретации фрикассе упростили. Конечно, сохранили главный принцип – нежное мясо и мягкий сливочный соус. Именно поэтому оно так легко прижилось и в отечественной кухне. Ингредиенты доступны, технология понятная, а вкус получается гармоничным. Занятно, что упоминание о фрикассе есть в произведениях Державина, Радищева и Тургенева.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.

0: Рок – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В последнее время среди представителей молодежи можно часто услышать слово «мут», особенно когда речь заходит о настроении. Что же это за термин? Давайте разбираться. Слово «мут» называют расположение духа и душевное состояние, которое может описываться через изображение, текст, музыку или ситуацию. И это легко объяснить, ведь слово происходит от английского «мут», и оно переводится как «настроение». Зачастую термин используется тогда, когда человек делится изображениями, мемами, музыкой или текстом и сопровождает это словом «мут». Так он выражает свои эмоции и настроение. Однако слово может употребляться и без видеоролика или классного трека, так как им можно описать слово «настроение». Также выражение может использоваться как синоним слов «атмосфера» или даже «вайб». Еще один популярный сленговый синоним. В зависимости от контекста «мут» может быть легким, грустным, ироничным или меланхоличным. Например, я буду сидеть, укутавшись пледом, и смотреть на дождь за окном. Вот такой мой мут на сегодня.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. В городе Псков можно получить в Кыршину. Кыршиной там называют шею.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: выходных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и группы «Браво». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
2: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
3: Ну вот.
2: Давай сделаем крутой праздник.
3: А как?
2: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
3: А подарки для школьников будут?
2: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
4: Согласно легенде, первым названием города Выборг стало славянское имя Выбор.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Говорят, что первый блин всегда комом, и с этим точно может поспорить певица Кэти Топурия. Один из главных хитов группы «Студио» вышел в 2005 году. Песня «Улетаю» — наглядный пример того, как новый голос в коллективе и немного удачи превратили лиричный трек в культовую композицию. А чуть ранее в коллективе произошли масштабные изменения. После ухода Батырхана Шукенова, основатель и продюсер коллектива «Байгали» Али Серкибаев был в поиске новой певицы, но все предложенные кандидатки его не устраивали.

0: Тут музыкальному продюсеру посоветовали присмотреться к молодой певице из Грузии. Это была Кетеван Тапуря. Впоследствии она станет известна как Кэти Тапуря. В те годы она была довольно востребована в своей родной стране. Серкибаев оценил тембр и владение голосом и предложил 18-летней девушке стать вокалисткой студио. Кэти приехала в Москву, послушала репертуар и сразу влюбилась в песню «Улетаю». Девушка предложила начать запись именно с нее. Тапуря была уверена, что трек станет хитом. И, как видим, она совсем не ошиблась.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и группы Иванушки Интернешнл. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Можно ли постоянно ездить на 92-м бензине, если он указан вашим производителем лишь как резервный? Данный вопрос особенно актуален в свете неспокойной ситуации на топливном рынке страны. Эксперты уверенно заявляют, постоянно ездить на 92-м, даже если производитель указал его как резервный вариант, не рекомендуется. Резервный статус означает, что это страховка на случай, если нет возможности заправить основное топливо, например, АИ-95. И не стоит воспринимать это как рекомендацию к постоянной эксплуатации. Напомню, что 92 и 95 – это октановые числа, показатели стойкости топлива к детонации. Правило простое – больше цифра, выше стойкость к детонации. Последнее, напомню, это не полезное горение, а преждевременный взрыв топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Поэтому, если ваш автопроизводитель рекомендует заливать АИ-95, а вам все же пришлось заправиться 92-м, то ехать стоит максимально спокойно и прислушиваться к детонации мотора. Ее звук похож на частые удары гаечным ключом по блоку цилиндров. Также следует максимально плавно трогаться с места, разгоняться неспешно и ехать не быстро. И старайтесь поддерживать обороты двигателя не выше 2-3 тысяч оборотов.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Город Чебоксары – один из самых зеленых в стране. В нем целых 70 квадратных километров лесных насаждений.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0.

0: Ком. Мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Фрикассе. Как из простой крестьянской еды оно превратилось в изысканное блюдо, которое покорило аристократов. Забавно, что название блюда переводится с французского как «всякая всячина». И это, как вы наверняка знаете, рагу из белого мяса в белом соусе. Одна из икон французской кухни. Но так было, конечно, не всегда. Блюдо с таким названием, по-видимому, появилось во Франции в 16 веке. Но историки уверены, оно куда древнее. То есть подобные рецепты существовали задолго до того, как термин «фрикассе» вошел в употребление. По сути, фрикассе – это способ приготовления мяса в светлом соусе, чаще всего на основе сливок или бульона. Традиционно блюдо готовили из курицы, кролика или телятины, а сам метод сочетал легкую обжарку и последующее томление в соусе. Со временем блюдо вышло далеко за пределы Франции и стало популярным в разных странах Европы. Домашние интерпретации фрикассе упростили. Конечно, сохранили главный принцип – нежное мясо и мягкий сливочный соус. Именно поэтому оно так легко прижилось и в отечественной кухне. Ингредиенты доступны, технология понятная, а вкус получается гармоничным. Занятно, что упоминание о фрикассе есть в произведениях Державина, Радищева и Тургенева.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды».
2: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2

0: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В последнее время среди представителей молодежи можно часто услышать слово «мут», особенно когда речь заходит о настроении. Что же это за термин? Давайте разбираться. Слово «мут» называют расположение духа и душевное состояние, которое может описываться через изображение, текст, музыку или ситуацию. И это легко объяснить, ведь слово происходит от английского «mood», и оно переводится как «настроение». Зачастую термин используется тогда, когда человек делится изображениями, мемами, музыкой или текстом, и сопровождает это слово «mood». Так он выражает свои эмоции и настроение. Однако слово может употребляться и без видеоролика или классного трека, так как им можно описать слово «настроение». Также выражение может использоваться как синоним слов «атмосфера» или даже «вайб». Еще один популярный сленговый синоним. В зависимости от контекста «mood» может быть легким, грустным, ироничным или меланхоличным. Например, я буду сидеть, укутавшись пледом, и смотреть на дождь за окном. Вот такой мой мут на сегодня.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
3: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
4: Ну вот.
3: Давай сделаем крутой праздник.
4: А как?
3: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
4: А подарки для школьников будут?
3: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
5: В подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Надымский газопроводный узел назван американскими дипломатами самым критически важным газовым сооружением в мире.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак «Водолея».

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
2: Ну вот.
1: Давай сделаем крутой праздник.
2: А как?
1: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
2: А подарки для школьников будут?
1: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
3: Козловка расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,3

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

хит-парад главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
2: Ну вот.
1: Давай сделаем крутой праздник.
2: А как?
1: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
2: А подарки для школьников будут?
1: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
3: На протяжении 6 лет этот город назывался Брежнев. Позднее ему вернули прежнее название – Набережные Челны.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и группы «Лицей». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Ёлка!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
0: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 107,6 FM.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека-авария». На острие атаки.

0: материмся, блин!
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Целебная вода из Сентуки разливается в бутылке почти два века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.